0: протяжка.
1: Предварительно, промежуточно. Главное, подъем.
2: Занимаем нормально.
1: Так, 10 секунд, полет нормальный.
0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.